0: вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
2: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
3: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
2: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
3: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
2: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
4: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
2: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
5: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
2: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
7: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
9: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
8: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
10: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
11: А Сочи что, не Россия? Вот, вот,
12: смотрите. Что там? Смотри, смотри, смотри, смотри. Смотрите.
10: Смотри. Видишь?
11: Это рядом уже.
10: Это рядом.
8: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
13: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
8: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
14: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
8: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
15: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
1: Вторник.
16: Мангал.
1: Среда.
16: Будх.
1: Четверг.
16: Джумерат.
1: Пятница.
16: Джума.
1: Суббота.
16: Хафта.
1: Воскресенье.
16: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
20: Ого.
19: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
20: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но?
20: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
19: В смысле?
20: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
20: Ага.
19: И их работу напрямую, как координирует белорусский Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
20: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
20: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
20: Ну да, на стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
20: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
20: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
20: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
20: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
20: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
20: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
20: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
20: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
20: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
20: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
20: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
20: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
20: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
20: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
20: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
20: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай.
20: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
20: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? – Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
20: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
19: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
20: Ну да, тут уже сложно притвориться.
19: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
20: Давай.
19: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
20: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
19: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
20: И что с ростом?
19: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
20: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
19: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
20: То есть просто проедаются?
19: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
20: Логично.
19: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
20: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
19: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
20: Как это?
19: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
20: Угу.
19: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
20: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
19: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
20: Жуткая ситуация.
19: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
20: А работник намертво привязан к предприятию.
19: Да.
20: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
19: Точно.
20: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
19: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАД, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
20: Угу.
19: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
20: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
19: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
20: Ого.
19: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
20: И себестоимость производства взлетает до небес.
19: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
20: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной этой сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
19: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
20: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
19: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
20: Жесть.
19: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
20: Зачем?
19: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
20: А готовое оружие забрать себе?
19: Вот именно.
20: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.

0: контрактов будет пуста.
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень, в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.

0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
1: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
8: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
8: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
8: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
8: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
8: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
8: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
8: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
8: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
7: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
8: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
9: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
10: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
11: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
10: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
11: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
10: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
10: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
10: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодага.
14: 15.
15: Пандрага.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатра.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
17: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
16: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
17: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
16: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории Белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
18: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива, и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства – это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
3: Важный сигнал.
10: Настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
19: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
10: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
19: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
10: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
19: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
10: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
19: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
10: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
20: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них... Когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение. Сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь. Когда общаются вот, военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности, у многих же дети есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
21: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
0: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
21: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
0: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
21: Угу, просто съедается.
0: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
21: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
0: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
21: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
0: Ну, есть такое, да.
21: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
0: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
21: В смысле?
0: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
21: Жесткая оптимизация?
0: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
21: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
0: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
21: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
0: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
21: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
0: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
0: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
0: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
0: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
0: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
0: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
0: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
0: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
0: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
0: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
0: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
0: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
0: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
0: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
0: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
0: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
0: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Угу, формально.
0: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия
21: лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
0: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
21: Да, проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
0: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
21: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
0: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
21: Огороды.
0: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
21: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
0: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
21: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
0: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
21: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
0: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
21: Пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
21: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
21: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
21: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило «не раскачивать лодку»?
21: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
21: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
21: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
21: Угу.
0: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
21: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
21: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
21: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
21: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
0: Детям.
21: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
21: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок

0: С акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись трудового

0: свой книжке. Отчисления в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангаль.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодина. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: «Смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут».
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает: вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделения внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
20: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпахловиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
22: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умней детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
20: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
23: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
20: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все большие военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
3: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
2: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
24: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
2: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
3: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
6: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
4: 2.
8: До.
4: 3.
8: Тин.
4: 4.
8: Чар.
4: 5.
8: Пач.
4: 6.
8: Че.
4: 7.
8: Сат.
4: 8.
8: Ат.
4: 9.
8: Но.
4: 10.
8: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
11: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
10: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
11: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
10: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
11: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
10: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
11: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
10: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Так как... Это информационная атака на Россию.
6: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
16: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
6: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
17: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
6: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
25: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
6: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицает в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
18: 12.
8: Бара.
18: 13.
8: Тера.
18: 14.
8: Чодаха.
18: 15.
8: Пандраха.
18: 16.
8: Сола.
18: 17.
8: Сатра.
18: 18.
8: Атара.
18: 19.
8: Унис.
18: 20.
8: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
20: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
19: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад. В конец июля.
20: В самый разгар уборочной кампании.
19: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
20: Да.
19: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
20: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
19: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
20: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
19: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
20: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
19: Возраст.
20: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
19: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
20: Звучит-то как.
19: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
20: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
19: Угу.
20: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
0: Ну да.
20: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
0: Логично.
20: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
0: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
20: То есть криминал и рабочие моменты.
0: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
20: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
20: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
20: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
20: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
20: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
20: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
20: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
20: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
20: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
20: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
20: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
20: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
20: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
20: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
20: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
20: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
20: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
20: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
20: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, ни молодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
19: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
20: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
19: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
20: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
19: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
20: Цифры показывают дикий кадровый голод.
19: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
20: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
19: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
20: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
19: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
20: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
19: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
20: Стресс-тест вертикали.
19: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
20: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
19: Ага.
20: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшее нарушение прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
19: Если сегодня это сработало с трактористами,
20: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
19: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
20: Ну, первый бенефициар очевиден – самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
19: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
20: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
19: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
20: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
19: И платит армия.
20: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
19: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
20: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
19: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 20

0: А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси

0: 160 тысяч иностранных туристов. Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
1: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
12: Хоть одна целая. На 3 человека пожрать.
11: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
13: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
11: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
14: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
11: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
15: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
11: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста.
17: Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников-руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист, ну, колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей. Ну а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже станут в определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
19: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
18: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
19: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
18: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
19: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
18: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Аси.
20: 90.
21: Навэ.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей в сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось не поставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосведе в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосведе в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчетных самолеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланировано проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
18: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
14: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
18: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
18: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия? Вот, вот,
26: смотри. Ты, что там? Смотрите.
24: Смотри, видишь?
25: Это рядом уже.
24: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
27: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: О Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента». В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный Альбино Лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат
7: пантификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбрусиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим, точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии, или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
8: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
9: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
8: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
9: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
8: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
10: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
11: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
11: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти. Вот.
4: По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию
25: А Сочи что, не Россия? Вот, смотрите.
26: Смотри.
0: Смотри, видишь?
13: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
27: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
2: Вторник.
15: Мангаль.
2: Среда.
15: Будх.
2: Четверг.
15: Джумерат.
2: Пятница.
15: Джума.
2: Суббота.
15: Хафта.
2: Воскресенье.
15: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
20: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
21: Ого.
20: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
21: Слушай, ну, цифра в 1.2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
20: Но!
21: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
20: В смысле?
21: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
20: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
21: Ага.
20: И их работу напрямую координируют белорусские госкомвоенно-пром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
21: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
20: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
21: Покупатели.
20: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
21: Ну да, на стройку такое не берут.
20: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
21: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
20: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
21: Угу.
20: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
21: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
20: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
21: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
20: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
21: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
20: Именно.
21: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
20: В смысле?
21: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
20: Да.
21: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
20: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
21: Чем они занимаются?
20: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
21: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
20: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
21: ага,
20: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
21: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
20: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
21: Угу.
20: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
21: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
20: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
21: Можешь пример привести?
20: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
21: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
20: Давай.
21: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы — это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
20: Так.
21: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
20: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
21: Но сейчас не мирное время.
20: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
21: Угу.
20: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
21: Которые выдерживают взрывы?
20: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
21: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
20: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
21: Ну да, тут уже сложно притвориться.
20: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
21: Давай.
20: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
21: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
20: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
21: И что с ростом?
20: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
21: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
20: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
21: То есть просто проедаются?
20: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в три смены, он изнашивается в три раза быстрее.
21: Логично.
20: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
21: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
20: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
21: Как это?
20: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
21: Угу.
20: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
21: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
20: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
21: Жуткая ситуация.
20: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
21: А работник намертво привязан к предприятию.
20: Да.
21: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
20: Точно.
21: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
20: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
21: Угу.
20: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
21: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
20: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
21: Ого.
20: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
21: И себестоимость производства взлетает до небес.
20: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
21: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
20: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
21: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
20: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
21: Жесть.
20: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
21: Зачем?
20: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
21: А готовое оружие забрать себе?
20: Вот именно.
21: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора, но экономика...

0: А казна после разрыва российских контрактов будет пуста.
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень, в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса

0: школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет в лотерейный? Мы и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
8: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
8: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
8: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
8: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
8: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологии, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
8: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системным развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
8: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
8: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
7: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
8: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
9: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
10: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
11: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
10: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
11: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
10: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
10: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
10: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодага.
14: 15.
15: Пандрага.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатрага.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
17: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
16: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
17: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
16: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
18: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, соответственно, с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
19: Важный сигнал.
10: Настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
20: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
10: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
20: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
10: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
20: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
10: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
20: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
10: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
21: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них... Когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны в Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение. Сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь. Когда общаются вот, военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности, у многих же дети есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
2: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
1: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
2: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
1: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
2: Угу, просто съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
2: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
2: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
2: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
2: В смысле?
1: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
2: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
2: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
2: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
2: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
1: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
2: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
2: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
2: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
2: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
2: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
2: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
2: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
2: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
2: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
2: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
2: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
2: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
2: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
2: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
2: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
2: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
2: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
2: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
2: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом.

0: полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись

0: трудовой книжке. Отчисления в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
5: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
4: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодина. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
5: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
4: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
5: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
4: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
6: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
7: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
6: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют о пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
8: Концы с концами еле сходятся.
9: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
6: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
12: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
6: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
14: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделения внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
15: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
4: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
16: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
4: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
17: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
4: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
18: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
7: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
19: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
20: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
19: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
21: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
19: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
14: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
4: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
14: питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
4: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
4: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
4: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
23: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
22: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
24: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
22: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
23: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
22: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
1: 2.
3: До.
1: 3.
3: Тин.
1: 4.
3: Чар.
1: 5.
3: Пач.
1: 6.
3: Че.
1: 7.
3: Сат.
1: 8.
3: Ат.
1: 9.
3: Но.
1: 10.
3: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
8: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
5: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
8: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
5: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
8: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
5: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
8: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
14: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
6: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
9: Это информационная атака на Россию.
22: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
10: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
22: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету, а единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
11: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
22: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
12: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
22: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
14: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
1: Пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
7: 12.
3: Бара.
7: 13.
3: Тера.
7: 14.
3: Чодаха.
7: 15.
3: Пандраха.
7: 16.
3: Сола.
7: 17.
3: Сатраха.
7: 18.
3: Атара.
7: 19.
3: Униз.
7: 20.
3: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
16: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
15: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
16: В самый разгар уборочной кампании.
15: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
16: Да-да.
15: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
16: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
15: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
16: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
15: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
16: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
15: Возраст.
16: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
15: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
16: Звучит-то как.
15: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
16: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
15: Угу.
16: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
17: Ну да.
16: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
17: Логично.
16: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
17: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
16: То есть криминал и рабочие моменты.
17: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
16: Потому что трактор просто увязнет.
17: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
16: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
17: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
16: Вообще никаких комиссий?
17: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
16: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
17: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
16: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
17: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
16: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
17: Почему не положат заявление на стол?
16: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
17: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
16: Фермер – это независимый предприниматель.
17: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
16: Это колоссальные государственные монополии.
17: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
16: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
17: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
16: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
17: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
16: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
17: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
16: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
17: Пожаловался на неоплаченные переработки.
16: В армию.
17: Отказался ему водить неисправный трактор.
16: В армию.
17: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
16: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
17: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
16: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
17: Давай про производство сначала.
16: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
17: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
16: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
17: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
16: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
17: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
16: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
17: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
16: Цифры показывают дикий кадровый голод.
17: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
16: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
17: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
16: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
17: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
16: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
17: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
16: Угу.
17: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
16: Стресс-тест вертикали.
17: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
16: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
17: Ага.
16: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
17: Если сегодня это сработало с трактористами,
16: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
17: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
16: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
17: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
16: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
17: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
16: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
17: И платит армия.
16: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
17: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
16: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
17: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 20

0: зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранцев.

0: иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран. Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах? Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
12: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
11: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
13: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
11: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
14: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
11: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
15: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
11: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста.
17: Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников-руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей, а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже становятся определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
19: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
18: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
19: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
18: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
19: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
18: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Асси.
20: 90.
21: Навве.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей в сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось не поставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчетных расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
18: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
14: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
18: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
18: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия? Второй раз.
26: Смотри.
24: Видишь?
25: Это рядом уже.
24: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
27: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
8: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат год обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был ненастоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
10: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
9: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
10: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия?
24: Вот, смотрите.
25: Второй раз.
24: Смотри, видишь? Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
27: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
2: Вторник.
13: Мангал.
2: Среда.
13: Будх.
2: Четверг.
13: Джумерат.
2: Пятница.
13: Джума.
2: Суббота.
13: Хафта.
2: Воскресенье.
13: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
17: Ого.
19: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
17: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но!
17: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
19: В смысле?
17: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
0: Ага.
19: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
0: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
0: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
0: Ну да, на стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
0: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
0: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
0: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
0: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
0: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
0: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
0: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
0: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь.
17: Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы — это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
17: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
17: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
17: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
17: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
17: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
19: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
17: Ну да, тут уже сложно притвориться.
19: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
17: Давай.
19: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
17: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
19: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
17: И что с ростом?
19: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
17: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
19: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
17: То есть просто проедаются?
19: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
17: Логично.
19: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
17: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
19: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
17: Как это?
19: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
17: Угу.
19: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
17: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
19: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
17: Жуткая ситуация.
19: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
17: А работник намертво привязан к предприятию.
19: Да.
17: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
19: Точно.
17: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
19: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
17: Угу.
19: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
17: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
19: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
17: Ого.
19: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
0: И себестоимость производства взлетает до небес.
19: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
0: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
19: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
0: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
19: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
19: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
19: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
19: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет

0: западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста.
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них

0: после 10 класса школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
8: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
8: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
8: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
8: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
8: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
8: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
8: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
8: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
9: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
8: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
10: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопросы этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
11: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
11: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: С сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
11: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
11: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
14: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
11: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодага.
15: 15,
16: пандрага,
15: 16,
16: сулага,
15: 17,
16: сатрага,
15: 18,
16: атара,
15: 19,
16: униз,
15: 20,
16: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
18: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
17: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
18: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
17: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран. Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
19: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива, и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
20: Важный сигнал.
11: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
21: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
11: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
21: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
11: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
21: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
11: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
21: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
11: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
22: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них... Когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны в Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение. Сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь. Когда общаются вот, военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности, у многих же дети есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
2: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
1: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
2: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
1: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
2: Угу, просто съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
2: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
2: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
2: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
2: В смысле?
1: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
2: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
2: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
2: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
2: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
1: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
2: Да, проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
2: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
2: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
2: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
2: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
2: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
2: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
2: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
2: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
2: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
2: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
2: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
2: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
2: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
2: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
2: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
2: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
2: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
2: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
2: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами,

0: пространство не для образования, не для инвестиций в здоровье, не просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия.

0: Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумират.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодина. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что стал столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: «Смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут».
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает: вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и просо. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
20: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
22: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умней детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
20: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
23: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
20: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
6: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
3: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
24: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
3: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
6: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
3: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
11: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
10: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
11: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
10: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
11: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
10: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
11: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
10: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал-666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
12: Так как это информационная атака на Россию.
3: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
13: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
3: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
16: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
3: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
17: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
3: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицает в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
8: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Униз.
8: 20.
9: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
19: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
18: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
19: В самый разгар уборочной кампании.
18: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
19: Да, да.
18: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
19: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
18: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
19: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
18: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
19: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
18: Возраст.
19: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
18: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
19: Звучит-то как.
18: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
19: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
18: Угу.
19: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
0: Ну да.
19: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
0: Логично.
19: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
0: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
19: То есть криминал и рабочие моменты.
0: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
19: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
19: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
19: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
19: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
19: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
19: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
19: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
19: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
19: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
19: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
19: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
19: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
19: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
19: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
19: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
19: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
19: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
19: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
19: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
18: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
19: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
18: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
19: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
18: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
19: Цифры показывают дикий кадровый голод.
18: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
19: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
18: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
19: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
18: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
19: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
18: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
19: Стресс-тест вертикали.
18: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
19: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
18: Ага.
19: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
18: Если сегодня это сработало с трактористами,
19: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
18: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
19: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
18: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
19: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
18: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
19: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
18: И платит армия.
19: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
18: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
19: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
18: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим.

0: месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее.

0: Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах? Как вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней, а военкоры взглянули на меню с другой стороны.
12: Хоть одна целая. На 3 человека пожрать.
11: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
13: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
11: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
14: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
11: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
15: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
11: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста.
17: Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, и с них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников-руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей. Ну а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже становятся определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
19: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
18: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
19: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
18: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
19: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
18: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Аси.
20: 90.
21: Навэ.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей в сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось не поставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчетных расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
18: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
14: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
18: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
18: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства.
24: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
25: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
24: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
26: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
27: А Сочи что, не Россия? Смотри, смотри, смотри, смотрите.
26: Смотри, видишь?
27: Это рядом уже.
26: Это рядом.
24: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
28: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Ну это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
24: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
24: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
24: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
8: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный Альбино Лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат пантификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбрусиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
10: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
9: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
10: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
25: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти.
24: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
26: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
27: А Сочи что, не Россия?
26: Вот, смотри.
0: Смотри.
26: Видишь?
27: Это рядом уже.
26: Это рядом.
24: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
28: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
24: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
24: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
24: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
23: Вторник.
2: Мангаль.
23: Среда.
2: Будх.
23: Четверг.
2: Джумерат.
23: Пятница.
2: Джума.
23: Суббота.
2: Хафта.
23: Воскресенье.
2: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
15: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
13: Ого.
15: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
13: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
15: Но!
13: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
15: В смысле?
13: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
15: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
0: Ага.
15: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
0: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
15: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
0: Покупатели.
15: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
0: Ну да, на стройку такое не берут.
15: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
0: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
15: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
0: Угу.
15: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
0: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
15: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
0: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
15: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
0: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
15: Именно.
0: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
15: В смысле?
0: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
15: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
15: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
0: Чем они занимаются?
15: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
15: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
15: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
15: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
15: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
15: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
15: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
15: Давай-давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
15: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос?
13: Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
15: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
13: Но сейчас не мирное время.
15: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравника для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
13: Угу.
15: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
13: Которые выдерживают взрывы?
15: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
13: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
15: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
13: Ну да, тут уже сложно притвориться.
15: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
13: Давай.
15: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
13: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
15: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
13: И что с ростом?
15: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
13: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
15: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
13: То есть просто проедаются?
15: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
13: Логично.
15: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
13: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
15: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
13: Как это?
15: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
13: Угу.
15: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
13: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
15: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
13: Жуткая ситуация.
15: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
13: А работник намертво привязан к предприятию.
15: Да.
13: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
15: Точно.
13: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
15: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
13: Угу.
15: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
13: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
15: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
13: Ого.
15: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
13: И себестоимость производства взлетает до небес.
15: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
13: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от
0: соседей, если можно производить все у себя.
15: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
0: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
15: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
15: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
15: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
15: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно...

0: коррупции. Ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень, в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые

0: На полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур, мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
8: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
9: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
10: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
10: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
10: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологии, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
10: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
10: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
8: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
7: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
8: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
11: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
12: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
13: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
12: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
13: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
12: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
12: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
12: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодага.
16: 15.
17: Пандрага.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами в выдаче виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
18: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
19: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
18: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории Белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
20: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
3: Важный сигнал.
12: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
21: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
12: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
21: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
12: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
21: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
12: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
21: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
12: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
22: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются вот военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности у многих же детей есть, к детям, ну и в принципе вообще ответственности к жизни и в целом стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
2: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
1: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
2: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
1: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
2: Угу, просто съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
2: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
2: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
2: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
2: В смысле?
1: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
2: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
2: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
2: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
2: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
1: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
2: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
2: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
2: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
2: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
2: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
2: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
2: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
2: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
2: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
2: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило «не раскачивать лодку»?
2: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
2: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
2: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
2: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
2: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
2: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
2: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
2: Но самое тяжелое последствие, как эта модель передается дальше.
1: Детям.
2: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они

0: и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж.

0: если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделения внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланировано проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая. будущего года нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
20: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпахловиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
22: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
20: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
23: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
20: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
3: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
2: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
6: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
8: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
3: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
8: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
25: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
24: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
25: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
24: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
25: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
7: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
25: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
7: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Так как... Это информационная атака на Россию.
11: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
16: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
11: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету, а единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
17: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
11: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
18: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
11: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
4: Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
19: 12.
10: Бара.
19: 13.
10: Тера.
19: 14.
10: Чодаха.
19: 15.
10: Пандраха.
19: 16.
10: Сола.
19: 17.
10: Сатра.
19: 18.
10: Атара.
19: 19.
10: Унис.
19: 20.
10: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
21: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего.
20: Угу.
21: Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
20: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад. В конец июля.
21: В самый разгар уборочной кампании.
20: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
21: Да, да.
20: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
21: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
20: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
21: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
20: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
21: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
20: Возраст.
21: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
20: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
21: Звучит-то как.
20: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
21: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
20: Угу.
21: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
20: Ну да.
21: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
20: Логично.
21: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
20: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
21: То есть криминал и рабочие моменты.
20: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
21: Потому что трактор просто увязнет.
20: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
21: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
20: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
21: Вообще никаких комиссий?
20: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
21: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
20: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
21: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
20: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
21: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
20: Почему не положат заявление на стол?
21: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
20: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
21: Фермер – это независимый предприниматель.
20: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
21: Это колоссальные государственные монополии.
20: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
21: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
20: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
21: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
20: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
21: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
20: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
21: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
20: Пожаловался на неоплаченные переработки.
21: В армию.
20: Отказался ему водить неисправный трактор.
21: в армию.
20: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
21: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
20: Да, власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить, их отправили в соединение сил специальных операций, в СО.
21: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
20: Давай про производство сначала.
21: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
20: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
21: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
20: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
21: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
20: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
0: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
20: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
0: Цифры показывают дикий кадровый голод.
20: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
0: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
20: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
0: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
20: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
21: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
20: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
21: Стресс-тест вертикали.
20: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
21: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
20: Ага.
21: Международная организация труда, МОД, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
20: Если сегодня это сработало с трактористами,
21: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
20: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
21: Ну, первый бенефициар очевиден – самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
20: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
21: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
20: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
21: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
20: И платит армия.
21: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
20: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
21: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
20: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный.

0: вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему,

0: и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
12: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
11: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
13: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
11: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
14: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
11: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
15: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
11: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста. Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников-руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставят задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей. Ну а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже станут в определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
18: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
17: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
18: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
17: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
18: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
17: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
2: 20.
19: Бис.
2: 30.
19: Тис.
2: 40.
19: Чалис.
2: 50.
19: Пачас.
2: 60.
19: Сат.
2: 70.
19: Саттар.
2: 80.
19: Аси.
2: 90.
19: Наве.
2: 100.
19: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
21: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей в сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли, следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
17: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
14: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
17: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
17: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия?
5: Второй раз.
6: Смотри. Видишь?
5: Это рядом уже.
6: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
7: Папуль, тебе снимаем. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
8: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
9: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
25: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбрусиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
10: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
10: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
10: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
10: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
10: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
25: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Паля, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию
2: А Сочи что, не Россия?
15: Смотри.
24: Видишь?
2: Это рядом уже.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
7: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
8: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
9: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
20: Вторник.
16: Мангал.
20: Среда.
16: Будх.
20: Четверг.
16: Джумерат.
20: Пятница.
16: Джума.
20: Суббота.
16: Хафта.
20: Воскресенье.
16: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
22: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
26: Ого.
22: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
19: Слушай, ну цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
22: Но!
19: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
22: В смысле?
19: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
22: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
19: Ага.
22: И их работу напрямую координируют белорусские госкомвоенно-пром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
19: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
22: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
19: Покупатели.
22: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
19: Ну да, на стройку такое не берут.
22: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
19: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
22: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
19: Угу.
22: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
19: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
22: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
19: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
22: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
19: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
22: Именно.
19: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
22: В смысле?
19: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
22: Да.
19: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
22: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
19: Чем они занимаются?
22: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
19: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
22: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
19: ага,
22: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
19: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
22: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
19: Угу.
22: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
22: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
22: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
22: Давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
22: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
22: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
0: Но сейчас не мирное время.
22: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
0: Угу.
22: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
0: Которые выдерживают взрывы?
22: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
0: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
22: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
0: Ну да, тут уже сложно притвориться.
22: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
0: Давай.
22: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
0: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
22: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
0: И что с ростом?
22: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
0: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
22: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
0: То есть просто проедаются?
22: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
0: Логично.
22: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
0: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
22: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
0: Как это?
22: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
0: Угу.
22: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
0: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
22: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
0: Жуткая ситуация.
22: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
0: А работник намертво привязан к предприятию.
22: Да.
0: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
22: Точно.
0: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
22: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
0: Угу.
22: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
19: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
22: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
19: Ого.
22: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
19: И себестоимость производства взлетает до небес.
22: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
19: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
22: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
19: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
22: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
19: Жесть.
22: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
19: Зачем?
22: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
19: А готовое оружие забрать себе?
22: Вот именно.
19: Знаешь, звучит так, словно целые сектора.

0: продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень, в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома,

0: Военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
8: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
9: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность, при всем уважении, таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синер-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
10: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
10: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
10: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
10: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
10: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
8: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
7: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
8: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
11: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
12: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
13: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
12: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
13: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
12: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
12: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
12: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чода.
16: 15,
17: пандра,
16: 16,
17: сола,
16: 17,
17: сатра,
16: 18,
17: атара,
16: 19,
17: унис,
16: 20,
17: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
18: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
19: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
18: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: из первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории Белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
20: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются, поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
3: Важный сигнал.
12: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
21: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
12: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
21: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
12: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
21: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
12: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
21: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
12: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
22: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются вот военные специалисты, общаются и гражданские специалисты. На мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности, у многих же дети есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
2: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
1: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
2: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
1: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
2: Угу, просто съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
2: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
2: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
2: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
2: В смысле?
1: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
2: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
2: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
2: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
2: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
1: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
2: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
2: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
2: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
2: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
2: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
2: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
2: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
2: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
2: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
2: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
2: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
2: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
2: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
2: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
2: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
2: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
2: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
2: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
2: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.

0: тратят на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж.

0: если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе. И тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют о пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая. будущего года нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
20: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
22: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
20: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
23: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
20: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
3: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
2: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
6: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
8: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
3: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
8: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
4: 2.
9: До.
4: 3.
9: Тин.
4: 4.
9: Чар.
4: 5.
9: Пач.
4: 6.
9: Че.
4: 7.
9: Сат.
4: 8.
9: Ат.
4: 9.
9: Но.
4: 10.
9: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
25: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
24: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
25: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
24: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
25: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
7: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
25: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
7: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
13: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
16: Так как это информационная атака на Россию.
12: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
17: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
12: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету, а единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
26: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
12: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
0: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
12: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
19: Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
21: Сатра.
20: 18.
21: Атара.
20: 19.
21: Унис.
20: 20.
21: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
23: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
22: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
23: В самый разгар уборочной кампании.
22: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
23: Да.
22: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
23: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
22: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
23: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
22: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
23: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
1: Возраст?
23: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
1: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
23: Звучит-то как.
1: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
23: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
1: Угу.
23: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
1: Ну да.
23: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
1: Логично.
23: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
1: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
23: То есть криминал и рабочие моменты.
1: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
23: Потому что трактор просто увязнет.
1: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
23: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
1: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
23: Вообще никаких комиссий?
1: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
23: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
1: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
23: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
1: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
23: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
1: Почему не положат заявление на стол?
23: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
1: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
23: Фермер – это независимый предприниматель.
1: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
23: Это колоссальные государственные монополии.
1: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
23: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
1: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
23: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
1: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
23: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
1: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
23: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
1: Пожаловался на неоплаченные переработки.
23: В армию.
1: Отказался ему водить неисправный трактор.
23: В армию.
1: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
23: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек. назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
23: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
23: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
23: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
23: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
1: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
1: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
1: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти 500 миллионов долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
23: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
23: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
23: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
23: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
23: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
23: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
23: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
23: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
23: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
23: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень

0: любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха.

0: отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах? Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
12: Хоть одна целая, на троих человек пожрать.
11: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
13: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
11: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
14: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
11: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
15: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
11: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста. президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей. Ну а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже станут определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
18: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
17: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
18: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
17: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
18: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
17: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
2: 20.
19: Бис.
2: 30.
19: Тис.
2: 40.
19: Чалис.
2: 50.
19: Пачас.
2: 60.
19: Сат.
2: 70.
19: Саттар.
2: 80.
19: Асси.
2: 90.
19: Навэ.
2: 100.
19: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
21: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей в сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы, отечественное производство. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
17: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
14: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
17: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
17: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Да, все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия?
24: Вот, смотрите.
5: Второй раз.
6: Смотри.
7: Видишь?
5: Это рядом уже.
7: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
8: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
9: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
25: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
26: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
27: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
28: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный Альбино Лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
3: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
6: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
3: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
6: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
3: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
3: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
10: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
3: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
27: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
26: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
27: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
11: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
0: А Сочи что, не Россия? Вот, вот, смотрите.
24: Что там, что там?
0: Смотри, смотри, смотри, смотри.
24: Смотри, смотри. Видишь?
0: Это рядом уже.
24: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
8: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
9: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
25: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
20: Вторник.
2: Мангал.
20: Среда.
2: Будх.
20: Четверг.
2: Джумерат.
20: Пятница.
2: Джума.
20: Суббота.
2: Хафта.
20: Воскресенье.
2: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
15: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
16: Ого.
15: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
16: Слушай, ну цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
15: Но!
16: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
15: В смысле?
16: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
15: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
16: Ага.
15: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
16: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте?
15: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
16: Покупатели.
15: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
16: Ну да, на стройку такое не берут.
15: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
16: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
15: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
16: Угу.
15: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
16: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
15: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
16: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
15: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
16: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
15: Именно.
16: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
15: В смысле?
16: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
15: Да.
16: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
15: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
16: Чем они занимаются?
15: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
16: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
15: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
16: ага,
15: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
16: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
15: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
16: Угу.
15: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
16: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
15: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
16: Можешь пример привести?
15: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
15: Давай, давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
15: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
15: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
15: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
1: Угу.
15: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
15: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
15: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
15: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
15: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
15: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
15: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
15: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
15: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
15: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
15: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
15: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
15: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
15: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
15: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
15: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
15: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
15: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
15: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
15: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
15: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
15: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
15: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
15: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
15: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
15: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?

0: на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень, в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию,

0: образованию Мингорисполкома военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
8: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
9: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синер-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
10: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
10: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
10: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
10: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
10: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
11: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
7: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
11: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
12: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
13: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
14: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли и программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
13: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
14: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
13: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
15: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
13: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
16: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
13: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чода.
17: 15,
18: пандра,
17: 16,
18: сола,
17: 17,
18: сатра,
17: 18,
18: атара,
17: 19,
18: унис,
17: 20,
18: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
19: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
20: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
19: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
20: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
19: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить без виз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории Белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
1: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
3: Важный сигнал.
13: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
21: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
13: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
21: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
13: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
21: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
13: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
21: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
13: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
22: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются вот, военные специалисты, общаются и гражданские специалисты. На мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности у многих же детей есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
5: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
2: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
5: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
2: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
5: Угу, просто съедается.
2: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
5: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
2: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
5: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
2: Ну, есть такое, да.
5: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
2: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
5: В смысле?
2: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
5: Жесткая оптимизация?
2: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
5: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
2: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
5: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
2: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
5: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
2: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
5: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
2: Да-да-да.
5: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
2: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
5: От 2000 это...
2: 700 рублей.
5: Да, 700 рублей.
2: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
5: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
2: Штраф за бедность. Звучит мощно.
5: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
2: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
5: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
2: А качественная прослужила бы лет 5-7.
5: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
2: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
5: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
2: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
5: Ну да, около 300 тысяч человек.
2: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
5: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
2: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
5: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
2: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
5: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
2: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
5: Ой, нет.
2: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки, оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
5: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
2: И он берет технику в рассрочку.
5: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
2: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
5: Угу, формально.
2: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
5: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
2: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
5: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
2: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
5: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
2: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
5: Огороды?
2: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
5: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
2: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
5: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
2: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
5: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
2: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
5: Пенсии, пособия.
2: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
5: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
2: У него есть хоть какие-то рычаги.
5: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
2: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
5: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
2: Правило «не раскачивать лодку»?
5: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
2: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
5: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
2: Нулевой баланс?
5: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
2: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
5: Угу.
2: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
5: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
2: Гормоном стресса.
5: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
2: До следующей получки.
5: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
2: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
5: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
2: Детям.
5: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается

0: под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Период

0: Годы работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют о пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая. будущего года нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
20: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
22: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
20: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
23: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
20: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
0: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
3: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
2: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
6: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
8: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
3: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
8: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
4: 2.
9: До.
4: 3.
9: Тин.
4: 4.
9: Чар.
4: 5.
9: Пач.
4: 6.
9: Че.
4: 7.
9: Сат.
4: 8.
9: Ат.
4: 9.
9: Но.
4: 10.
9: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
24: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь яжматери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
5: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
24: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры. Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
5: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
7: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
5: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
11: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
5: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
13: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства.
20: Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
17: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
20: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
18: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
20: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
19: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
20: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
20: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
0: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
1: 2.
9: До.
1: 3.
9: Тин.
1: 4.
9: Чар.
1: 5.
9: Пач.
1: 6.
9: Че.
1: 7.
9: Сат.
1: 8.
9: Ат.
1: 9.
9: Но.
1: 10.
9: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на 4-дневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
23: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
22: А обещали они, если я правильно помню, рост.
23: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
22: То есть вместо роста мы получили минус.
23: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
22: 7% для заводов, производящих реальные вещи – это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
23: Скорость падения.
22: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику. И ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
23: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
22: Ну да, дело в стоимости денег.
23: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
22: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
23: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
22: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
23: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
22: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
23: Так, ну давай.
22: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
23: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
22: Какую?
23: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
2: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
23: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
2: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
23: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
2: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
23: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50, 55, 65%.
2: Да уж, заводские дворы забиты, технику паркуют где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион, а здесь Минск. Столица стала лидером падения – минус 6,8%.
23: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
2: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
23: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
2: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
23: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
2: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
23: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
2: А легкая промышленность?
23: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
2: Да. А Могилевская область? Это же химический центр?
23: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
2: Переходим к Минской области. Солигорск – калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
23: Да, единственный регион в плюсе.
2: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
23: Пищевая промышленность.
2: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
23: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
2: Почему? Еда же приносит живые деньги.
23: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
2: Угу.
23: Это признак стран третьего мира.
2: То есть шаг назад в развитие.
23: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
2: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
23: Ну, на бумаге, да.
2: А реальная зарплата рабочего на заводе?
23: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
2: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы.
22: Официально ее просто нет.
23: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
22: И срезать зарплату.
23: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
22: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
23: Давай.
22: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
23: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
22: Смешная цифра.
23: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
22: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
23: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
22: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в

0: 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
1: И начинается голосование ногами.
0: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
1: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
0: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
1: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
0: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
1: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
0: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
1: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
0: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
1: Почему именно осень?
0: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премий не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
1: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
0: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
1: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики.

0: практики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
2: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
3: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
4: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
3: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
4: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
3: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
4: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
3: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
5: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
3: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
6: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
8: Хоть одна целая. На 3 человека пожрать.
7: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
9: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
7: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода. Это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
10: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
7: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
11: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
7: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
13: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
14: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич.
15: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
15: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
16: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Учим пакистанский вместе.
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
20: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
21: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
20: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
1: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
20: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
2: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
20: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
2: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше. Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: «Скоро рассвет», «Выхода нет». Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
4: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
22: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
5: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
22: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
6: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
22: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
23: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
22: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает только пока довольно своеобразно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
19: Эк.
17: 2.
19: До.
17: 3.
19: Тин.
17: 4.
19: Чар.
17: 5.
19: Пач.
17: 6.
19: Че.
17: 7.
19: Сат.
17: 8.
19: Ат.
17: 9.
19: Но.
17: 10.
19: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
25: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
24: Да, Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
7: Ага, 0,45. Зафиксировали.
24: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
7: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
24: Ну да, визуально это дешевле.
7: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
24: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
7: А в чем тогда?
24: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
7: Давай с цифрами. Что там по доходам?
24: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
7: Так, 650, а в Польше?
24: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
7: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
24: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
7: А в Польше?
24: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
7: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
24: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
7: 325 евро на целый месяц.
24: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
7: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
24: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
7: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
24: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
7: Да, конечно. Принятое в 2022 году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
24: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года... Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
7: Поясни, почему катастрофе?
24: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
7: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
24: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
7: А как же акции?
24: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Lidl акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
7: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
24: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
7: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
24: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
7: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
24: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
7: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
24: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
7: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
24: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
7: Агросектор. Что там происходит?
24: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
7: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
24: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
7: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
24: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
7: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
24: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
7: А в Беларуси?
24: 10-15%. Иногда больше.
7: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
24: Потому что таких процентов просто нет.
7: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
24: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
7: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
24: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
7: Которые рискуют своими деньгами.
24: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
7: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
24: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
7: Давай посчитаем индекс картофеля.
24: Звучит забавно, ну давай.
7: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
24: Так, а в Польше?
7: 2480 килограммов.
24: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
7: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
24: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
7: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
24: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
7: Переплата за что? За вес в земли.
24: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
7: В смысле ответственности?
24: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
7: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
24: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
7: Получается мрачная картина. тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
8: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
7: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
8: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
7: И физически невозможно откладывать на пенсию.
8: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
7: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
8: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
10: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
11: А тут сразу штраф, да?
10: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
0: Важный сигнал.
20: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
13: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
20: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
25: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
20: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
3: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
20: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
25: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
20: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
14: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловска, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
12: Да, погнали. И вопрос сегодня, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции? И что уж там, к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
1: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
12: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно, семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
15: Цифры и факты. Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением в социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
1: Ну что ж, от высоких материй...

0: по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
1: Ну, 5000 на двоих.
0: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
1: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, ну, 1800-1900 долларов, это же фантастика, это миссия невыполнима.
0: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
1: Это не просто отсутствие поощрения, это активное финансовое наказание, налоговая система. Одинокий работник получает стандартный налоговый вычет в 216 рублей, и то, если его доход меньше 1308 рублей. А семья с двумя детьми уже 240 рублей вычета, по 120 на каждого ребенка.
2: Ну, сумма-то небольшая.
1: Да, сумма вроде небольшая, но это системный подход. Когда ты складываешь вместе недоступные кредиты, урезанные вычеты и вот это общее давление, то получается, знаешь, это самый настоящий налог на одиночество. Государство буквально заставляет тебя платить за то, что ты один.
0: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность». Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей, пособие, поддержка многодетных – это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026, проснись. Общество инвестирует в детей, которые завтра будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию, а не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
3: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
0: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
1: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
0: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
1: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова

0: цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
1: Но у этой новой нормы есть цена, и она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения, не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
2: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семьи, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
1: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
0: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи – к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай будем честны и посмотрим на реальность 2026 года.
1: И какова же она, эта твоя реальность?
0: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники – это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
1: То есть твоя альтернатива – это что, дом престарелых?
0: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
1: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так, никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
0: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
1: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
5: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчика кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
3: Важный сигнал.
2: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
2: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
7: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
2: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
8: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
9: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
12: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно. Мы
8: сколько у тебя по ВРП?
12: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
8: Нет, процентов сколько?
12: 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
14: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
13: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
14: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
13: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
11: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
15: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
3: Важный сигнал.
9: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражение он особо не подбирал.
16: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
9: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
16: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
9: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
17: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
9: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
18: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
9: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
19: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
20: Это детские сады, ясли.
19: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
22: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
21: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
22: Так, давай.
21: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
22: Угу.
21: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
22: Обломки.
21: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
22: Так.
21: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
22: Что там не так?
21: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
22: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
21: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
22: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
21: Давай.
22: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
21: Ну, это правда. И давай начнем с Интеграла. Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
22: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
21: Если бы в обломках нашли только транзисторы Интеграла, ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
22: А там что-то еще?
21: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
22: А они что делают?
21: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует Планар.
22: Подожди, Планар? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
21: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
22: Угу.
21: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
22: То есть это оборудование для производства?
21: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
22: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
21: Абсолютно.
22: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
21: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
22: Оптика.
21: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
22: А теперь?
21: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
22: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
21: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
22: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
21: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
22: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
21: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
22: Давай.
21: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
22: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
21: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
22: То есть полная противоположность монополии.
21: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
22: Угу, токсичность появилась.
21: Да, образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
22: Из России?
21: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
22: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
21: Деньги идут.
22: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
21: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин токсичные деньги.
22: Почему токсичные?
21: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
22: Ну да, это госзаказ.
21: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
22: А, то есть в один день все остановится?
21: Да.
22: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
21: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
22: Теряется навык делать мирные вещи.
21: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
22: Штампуют детали для ракет.
21: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
22: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
21: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
22: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
21: Которых просто не будет.
22: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
21: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
22: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
21: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
22: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
21: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
22: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
21: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
22: Угу.
21: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
22: Слушай, ну мировая экономика огромна.
21: Так.
22: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЕ или Турции.
21: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
22: А, долларовых.
21: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
22: Логично.
21: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
22: Он просто замораживает этот счет.
21: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
22: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
21: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
22: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
21: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
22: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
21: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
22: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
21: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
22: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
21: Да.
22: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
21: Какой?
22: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
21: Угу.
22: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
21: Конечно, понимают.
22: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
21: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровом новую реальность на местах.
22: Почему?
21: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
22: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
21: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
22: Идти работать курьером после инженера оптика?
21: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
22: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
21: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
22: Никаких командировок.
21: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
22: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
21: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
22: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
21: Да, это страшная цифра.
22: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
21: Согласна.
22: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
21: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
22: Или собирать урожай.
21: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
0: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
10: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
1: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
10: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
18: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
5: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
20: Лето.
23: Мосаме гарма.
20: Весна.
23: Бахар.
20: Осень.
23: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
7: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
8: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
12: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
25: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
26: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
25: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто. Особенно, когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
25: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
11: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
25: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.

0: Практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
4: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
6: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
5: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
7: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и 8.

0: вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
1: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
5: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство, Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. Во исполнение поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Гамсы Трампа, Витков и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка – в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
7: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
6: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткас и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
8: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
6: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
9: Американцы должны учитывать реалии на земле.
6: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Уиткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
10: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
6: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Уиткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
11: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
1: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
12: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
1: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
13: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
1: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
12: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе.
14: Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
7: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
6: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
15: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
6: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
7: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
6: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Солаха.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
18: Физики шокировали мир. машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
20: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
1: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
20: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
1: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
21: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
1: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
0: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
1: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
2: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Не убивайте ребенка. В Москве родители больного АСМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
22: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
5: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
8: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
5: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
9: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
5: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
5: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
24: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на четырехдневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
11: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
10: А обещали они, если я правильно помню, рост.
11: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
10: То есть вместо роста мы получили минус.
11: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
10: 7% для заводов, производящих реальные вещи – это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
11: Скорость падения.
10: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику. И ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
11: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
10: Ну да, дело в стоимости денег.
11: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
10: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
11: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
10: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
11: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
10: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
11: Так, ну давай.
10: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
11: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
10: Какую?
11: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
10: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
11: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
10: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
11: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
10: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
11: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50-55-65%.
10: Да уж, заводские дворы забиты. Технику паркуют, где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион, а здесь Минск. Столица стала лидером падения – минус 6,8%.
11: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
10: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
11: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
10: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
11: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
10: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
11: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
10: А легкая промышленность?
11: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
10: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
11: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
10: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
11: Да, единственный регион в плюсе.
10: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
11: Пищевая промышленность.
10: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
11: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
10: Почему? Еда же приносит живые деньги.
11: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
10: Угу.
11: Это признак стран третьего мира.
10: То есть шаг назад в развитие.
11: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
10: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
11: Ну, на бумаге, да.
10: А реальная зарплата рабочего на заводе?
11: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
10: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
11: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
10: И срезать зарплату.
11: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
10: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
11: Давай.
10: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
11: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
10: Смешная цифра.
11: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
10: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
11: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
10: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
11: 8% – это вообще ничто.
10: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
11: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
10: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
11: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
10: И начинается голосование ногами.
11: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
10: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
11: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
10: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
11: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
10: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
11: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
10: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
11: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
10: Почему именно осень?
11: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премии не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
10: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
11: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
10: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
15: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
14: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
15: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
14: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
18: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
1: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
18: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
1: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
18: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
1: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
20: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает Авталовка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
1: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
21: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
1: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
26: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
25: Российские военные на южно-донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
2: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
25: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, и если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
3: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и

0: снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
1: Подтвердит независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гридлишок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
4: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
6: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура. Для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
5: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
5: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
5: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления

0: Заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
6: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена. Просчитываются прогнозные пассажиропотоки. Выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В
7: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось не поставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
9: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
7: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
10: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
7: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
11: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
7: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Старлинг» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
13: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
12: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
14: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
12: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога «Старлинг». Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки, максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
15: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
12: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
16: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
12: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
17: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
19: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
7: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
20: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
7: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
21: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
7: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
21: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости союзного государства.
23: «Скоро рассвет», «Выхода нет» – слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Старлинг» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
13: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
23: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
14: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
23: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога «Старлинг». Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
15: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
23: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
16: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
23: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
25: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
24: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
25: Ага, 0,45. Зафиксировали.
24: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
25: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
24: Ну да, визуально это дешевле.
25: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
24: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
25: А в чем тогда?
24: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
25: Давай с цифрами. Что там по доходам?
24: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
25: Так, 650. А в Польше?
24: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
25: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
24: Вот. Вот именно.
5: и это подводит к главному индикатору уровня жизни – к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
25: А в Польше?
5: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
25: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
5: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
25: 325 евро на целый месяц.
5: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
25: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
5: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
25: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
5: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
25: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
5: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
25: Поясни, почему катастрофе?
5: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
25: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
5: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
25: А как же акции?
5: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
25: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
5: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
25: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
5: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
25: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
5: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
25: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
5: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
25: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
5: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
25: Агросектор. Что там происходит?
5: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
25: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
5: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
25: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
5: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
25: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
5: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
25: А в Беларуси?
5: 10-15%. Иногда больше.
25: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
5: Потому что таких процентов просто нет.
25: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
5: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
25: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
5: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
25: Которые рискуют своими деньгами.
5: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
25: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
5: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
25: Давай посчитаем индекс картофеля.
5: Звучит забавно, ну давай.
25: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
5: Так, а в Польше?
25: 2480 килограммов.
5: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
25: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
5: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
25: Ну подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
5: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
25: Переплата за что? За вес в земли.
5: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
25: В смысле ответственности?
5: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
25: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
5: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
25: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
5: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
25: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
5: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
25: И физически невозможно откладывать на пенсию?
5: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
25: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
5: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
9: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
10: А тут сразу штраф, да?
9: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работать мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
11: Важный сигнал.
7: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
12: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
7: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
17: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
7: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
18: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы, люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
7: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
17: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
7: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Радиосигнал от первого лица.
1: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район образцово-показательным.
10: Шкловский район на сегодняшний день, Купаловская, сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинский, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы препарируем тему, которая раскалывает Беларусь 2026 года. Сознательное одиночество против традиционной семьи. Это будет жестко, честно и с цифрами в руках. Погнали!
20: Да, погнали. И вопрос сегодня, ну, стоит ребром. Жизнь в одиночку – это осознанный выбор современного, свободного человека? Или, скажем так, это все-таки путь к экономической изоляции и что уж там к разрушению общества, которое государство просто не может себе позволить?
19: Я бы даже сказал, что это единственный рациональный выбор в реалиях 2026-го. Смотри, для меня все просто. Сегодня быть одному – это самый разумный, самый логичный ход. Семья из инструмента выживания, ну, чем она была раньше, превратилась в рискованную венчурную инвестицию. Шанс провала 50 на 50. Я, извини, не играю в игры с такими ставками.
20: А я считаю, что ты путаешь свободу с эгоизмом. Вот честно. Семья – это не инвестиционный проект с KPI, это фундамент. И когда фундамент трещит, рушится весь дом. В данном случае, ну, вся страна. И государство совершенно справедливо бьет тревогу.
13: Цифры и факты. Современная мода на одиночество выросла не на пустом месте, а на фундаменте глобального перехода от экономики выживания к экономике комфорта. Еще 100 лет назад семья была единственным способом не умереть с голоду, так как быт требовал разделения тяжелого физического труда между мужчиной и женщиной. Первыми эту связку разорвали шведы в 60-е годы 20 века, когда развитая социальная система позволила человеку впервые в истории безопасно жить одному. Этот европейский опыт доказал, что как только бытовые проблемы решаются деньгами и технологиями, традиционный брак перестает быть обязательным условием для жизни. К 2026 году эта волна докатилась до Беларуси, где в Минске уже почти 30% квартир заняты людьми, выбравшими путь соло. Рост числа таких домохозяйств напрямую связан с тем, что современные сервисы, от клининга за 80 рублей до доставки еды, полностью обнулили домашний труд как ценность. Когда быт перестает быть общим делом, на первый план выходит экономическая целесообразность, которая в одиночном сценарии выглядит крайне сурово. Одинокий минчанин сегодня платит налог на свободу в размере 1500 рублей. Именно столько стоит аренда нормальной квартиры в новых кварталах вроде Минск Мира. Эти огромные расходы ложатся на плечи одного человека, в то время как пары делят их пополам, высвобождая ресурсы для инвестиций или отдыха. Финансовое давление усиливается государственной политикой, где льготные кредиты под 5% по указу номер 240 доступны только семьям. Одиночка же вынужден брать ипотеку на общих условиях под 14%, что за 20 лет превращается в гигантскую переплату, сопоставимую со стоимостью еще одной квартиры. Казалось бы, такая экономическая разница должна толкать людей к браку, но здесь в игру вступает статистика разводов, которая в Беларуси достигла 50%. Молодежь видит, что каждая вторая попытка создать семью заканчивается болезненным разделом имущества и кредитов и делает выбор в пользу безопасного одиночества. Этот страх перед обязательствами подогревается приложениями для знакомств, которые создают иллюзию, что в цифровом каталоге всегда можно найти вариант получше и поудобнее. В результате бесконечного поиска люди утрачивают навык глубокой привязанности, заменяя реальную близость поверхностным общением в социальных сетях. Такая цифровая замена создает опасную ловушку. Физически человек свободен, но его психика начинает страдать от отсутствия живого эмоционального контакта. Всемирная организация здравоохранения уже официально сравнивает вред от такого хронического одиночества с выкуриванием 15 сигарет в день. Постоянный стресс от того, что в случае болезни или беды тебе некому подать лекарства, повышает риск депрессии у одиноких белорусов на 30%. Чтобы заглушить этот страх, рынок предлагает новые суррогаты – от умных домов с датчиками падения до профессиональных сиделок, чей труд стоит от 2000 рублей в месяц. Концепция накоплений на старость становится новой религией одиночек, вытесняя старую веру в стакан воды от детей или внуков. Однако этот путь ведет к глобальному старению нации, что мы уже видим на примере Японии, где одинокие люди превратились в главную демографическую проблему страны. Беларусь идет по тому же следу. Дефицит кадров в 150 тысяч человек – это прямое следствие того, что люди выбирают жить для себя, а не растить новое поколение. В итоге мода на одиночество превращается в замкнутый круг, где личная свобода сегодня оборачивается кадровым и социальным кризисом завтра. И главный вопрос теперь звучит так. Сможем ли мы найти новый смысл в отношениях, когда старые причины быть вместе больше не работают?
19: Ну что ж, от высоких материй давай к деньгам. К самому интересному, ты говоришь об изоляции, но давай посчитаем, во что обходится эта так называемая свобода. Аренда однушки 1500 рублей. 1500 аренда плюс коммуналка, ну рублей 200, да? Это уже 1700. Это практически половина зарплаты. Как одному человеку не то что копить, как ему просто жить? На еду, на транспорт, на одежду что остается? Копейки.
20: Вот именно. Ты сам ответил на свой вопрос. А теперь давай посмотрим на цифры Белстата, но... иначе. Возьмем не одного человека, а пару. даже если у них зарплаты чуть ниже средней, пусть по 2500 у каждого. Вместе это уже 5000 рублей семейного бюджета. Чувствуешь разницу? 5000 против 3500 – это совершенно другой уровень финансовых возможностей.
19: Ну, 5000 на двоих.
20: Подожди. С такими деньгами можно и квартиру снимать, и на отдых откладывать. И что самое главное, уже можно даже о кредите на собственное жилье задуматься. А это уже совсем другая история.
19: О кредите. Прекрасно, что ты об этом сказала. Одинокий человек в Беларуси 2026 года фактически отрезан от любого льготного кредитования на жилье. Просто начисто. Все эти нашумевшие госпрограммы, субсидии, вот эти указы номер 13 и 240, они нацелены почти исключительно на семьи, в первую очередь на многодетные. Одиночке с зарплатой в 3500 накопить на квартиру в Минске, где квадратный метр стоит, ну, 1800-1900 долларов, это же фантастика, это миссия невыполнима.
20: Но разве государство должно решать твои личные жилищные проблемы? Его задача, она стратегическая. Оно стимулирует рождаемость, потому что, давай на чистоту, страна вымирает. Это не наказание одиночек, это поощрение тех, кто вкладывается в будущее нации.
19: Это не просто отсутствие поощрения.

0: Но я просто не могу с этим согласиться. Ты смотришь на это с позиции личного комфорта. Мне неудобно, мне невыгодно. А посмотри с позиции государства. Госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность». Там же черным по белому прописаны цели. Укрепление института семьи, семейный капитал в 35 тысяч рублей – пособие, поддержка многодетных – это не просто деньги, это инвестиции. Это реальность 2026, проснись. Общество инвестирует в детей, которые завтра будут платить налоги в пенсионный фонд, чтобы ты и я получали пенсию, а не в твой персональный комфорт и возможность жить без бытовых споров. Это не наказание, а рациональный выбор приоритетов для выживания.
1: Ты упомянула бытовые споры, и это идеально подводит нас к следующему пункту. Вот ты говоришь, государство инвестирует в будущее, но современные люди делают свои личные инвестиции. И брак с 50% вероятностью развода – это худшая инвестиция, которую можно себе представить. Почему? Да потому что быт, та самая основа споров, перестал быть функцией семьи.
0: Что ты имеешь в виду? В смысле, быт исчез? Люди перестали есть и пачкать одежду?
1: Он не исчез, он перешел на аутсорс. Уборка однокомнатной квартиры, клининг, 80 рублей. Ужин, десятки сервисов доставки готовой еды. Посуда, посудомойка, пыль, робот-пылесос. Смотри, современная женщина, которая строит карьеру, зарабатывает наравне с мужчиной, она больше не хочет быть бесплатной кухаркой. А мужчина, в свою очередь, прекрасно научился пользоваться стиральной машиной. Зачем вкладывать время, нервы, деньги в партнера, который с вероятностью 50% уйдет, забрав половину имущества, если можно просто заказать услугу и получить ровно то, за что ты заплатил?
0: Логично, как бизнес-план, но ты упускаешь одну крошечную деталь. Ты превращаешь свой дом, свое личное пространство в набор бездушных транзакций. Робот-пылесос не обнимет после тяжелого рабочего дня. Курьер из доставки еды не спросит, как твои дела. Ты говоришь про бесплатную кухарку. Но ведь домашняя еда – это не про калории, это про заботу, это про душу дома. И вот этот высокий уровень разводов, на который ты так любишь ссылаться, он ведь прямое следствие именно такого потребительского отношения к людям. Ты не хочешь вкладываться, работать над отношениями, ты хочешь купить готовое решение, но человеческая близость – это не услуга из приложения, понимаешь?
2: Душа дома и обнимашки – это самая дорогая подписка в мире. Слишком много рисков и скрытых платежей. Я лучше выберу предсказуемость, ментальное спокойствие, отсутствие ежедневных бытовых конфликтов, споров о том, кто моет посуду или куда опять делся пульт. И я не один так думаю. Давай снова к цифрам. Почти 28% домохозяйств состоят из одного человека. Это уже не статистическая погрешность, это новая социальная норма.
0: Но у этой новой нормы есть цена. И она измеряется не в рублях, а в здоровье. Ты говоришь о ментальном спокойствии, но мы же не можем игнорировать медицинскую сторону вопроса. Если Всемирная организация здравоохранения, не я, а ВОЗ, прямо заявляет, что вред от социальной изоляции сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день. Ну как можно называть этот выбор здоровым и рациональным? 15 сигарет в день.
3: Но это манипуляция. Они говорят о вынужденной изоляции стариков, о людях, брошенных в семьи, а не об осознанном выборе активного молодого человека, у которого есть друзья, хобби, работа, спортзал. Моя социальная жизнь не ограничивается стенами одной квартиры.
0: А разве это манипуляция? Механизмы-то одни и те же. Хронический стресс, повышенный уровень кортизола, отсутствие системы поддержки в экстренной ситуации. Это ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии. Давай посмотрим на статистику по суицидам в Беларуси. Да, уровень, к счастью, снизился, но он все еще пугающе высок. 17,7 случаев на 100 тысяч человек. И одиночество – один из ключевых факторов риска. Ты игнорируешь базовую потребность. Человек – существо социальное. Эту прошивку не отменить никакими приложениями по доставке еды.
2: Я не игнорирую, я предлагаю рационально подходить ко всему, в том числе и к последнему бастиону сторонников традиционной семьи, к старости. Ваш главный аргумент – это же мифический стакан воды, который тебе якобы подадут дети. Но давай будем честны и посмотрим на реальность 2026.

0: 2006 года.
1: И какова же она, эта твоя реальность?
0: Аналитические отчеты это ясно показывают. Дети сегодня не гарантия обеспеченной старости. Они часто живут в других странах, в других городах. Они строят свою жизнь, свою карьеру, и это абсолютно нормально. Рассчитывать, что они бросят все и приедут менять тебе подгузники, это, прости, инфантильный эгоизм. И вот тот налог на одиночество, о котором мы говорили в начале, он напрямую влияет на то, смогу ли я накопить на достойную старость. Государство, по сути, подталкивает меня к зависимости от детей, одновременно делая финансово сложным создание альтернативы.
1: То есть твоя альтернатива – это что, дом престарелых?
0: Моя альтернатива – это финансовая независимость. Рациональнее и, главное, честнее – накопить на качественный частный пансионат или нанять профессиональную сиделку с медицинским образованием. Это гарантия. Ты платишь, ты получаешь услугу. А дети – это лотерея. Я лучше буду уверен, что за мной ухаживать профессионально, потому что я за это плачу, чем стану обузой для собственных детей, которые, возможно, втайне будут ждать моего ухода, чтобы получить квартиру.
1: Я придерживаюсь другого мнения. И я тебе скажу так. Никакой робот-помощник, никакая сиделка, работающая по часам, не заменит руки внука, который прибежит к тебе с неумелым рисунком и обнимет. Одинокая старость в пустой, пусть и умной квартире, набитой гаджетами, вот настоящая расплата за эгоизм и рациональность молодости. В конце жизни остаются не деньги, а теплые воспоминания и близкие люди рядом. И это та единственная вещь, которую нельзя заказать по клику или купить за любые деньги. Семья – это преемственность, это связь, а не социальный контракт.
0: Подводя итог, моя позиция, в общем-то, не изменилась. В 2026 году одиночество – это дорогой, да, но осознанный выбор в пользу личной автономии и ментального комфорта. Это свобода, которая имеет свою цену, это взвешенное решение взрослого человека.
1: А я останусь при своем. Семья – это не пережиток прошлого, а самая надежная и, может быть, единственная настоящая инвестиция – в стабильное будущее, как личное, так и государственное. А отказ от нее – это путь в демографическую яму для страны и к личному, пусть и комфортно обставленному гаджетами, несчастью для человека. Это попытка обмануть собственную природу, которая всегда заканчивается провалом. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
4: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчика кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности – начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
2: Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
5: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
7: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
5: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
8: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
11: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
8: Сколько у тебя по ВРП?
11: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
8: Нет, процентов сколько?
11: 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
12: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
12: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего, среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
14: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять сходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
5: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
15: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при в случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
5: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
15: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
5: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
16: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
5: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
17: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
5: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
19: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
20: детские сады,
19: ясли. 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
21: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
20: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
21: Так, давай.
20: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
21: Угу.
20: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
21: Обломки.
20: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
21: Так.
20: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
21: Что там не так?
20: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
21: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
20: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
21: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
20: Давай.
21: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
20: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
21: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
20: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
21: А там что-то еще?
20: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
21: А они что делают?
20: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
21: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
20: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
21: Угу.
20: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
21: То есть это оборудование для производства?
20: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
21: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
20: Абсолютно.
21: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
20: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
21: Оптика.
20: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
21: А теперь?
20: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
21: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
20: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
21: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
20: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
21: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
20: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
21: Давай.
20: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
21: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
20: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
21: То есть полная противоположность монополии.
20: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
21: Угу, токсичность появилась.
20: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
21: Из России?
20: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
21: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
20: Деньги идут.
21: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
20: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
21: Почему токсичные?
20: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
21: Ну да, это госзаказ.
20: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
21: А, то есть в один день все остановится?
20: Да.
21: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
20: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
21: Теряется навык делать мирные вещи.
20: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
21: Штампуют детали для ракет.
20: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
21: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
20: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
21: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
20: Которых просто не будет.
21: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
20: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
21: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
20: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
21: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
20: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
21: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
20: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
9: Угу.
20: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
9: Слушай, ну мировая экономика огромна.
20: Так.
9: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции?
20: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
9: А, долларовых.
20: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
9: Логично.
20: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
9: Он просто замораживает этот счет.
20: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
9: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
20: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
9: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
20: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
9: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
20: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
9: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
20: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
9: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
20: Да.
9: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
20: Какой?
9: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
20: Угу.
9: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
20: Конечно, понимают.
9: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
20: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
9: Почему?
20: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
9: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
20: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
9: Идти работать курьером после инженера оптика?
20: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
9: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
20: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
9: Никаких командировок.
20: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
9: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
20: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
9: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
20: Да, это страшная цифра.
9: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
20: Согласна.
9: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
20: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
9: Или собирать урожай.
20: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
4: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
1: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
22: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
1: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
17: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
1: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
11: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
8: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
24: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
8: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
24: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
8: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
25: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. – Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
8: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
2: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
10: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
2: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
12: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
2: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
14: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
2: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
15: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
2: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
16: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
2: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
3: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
2: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
4: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
2: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
2: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о задаче от первого сделать Шкловский район

0: образцово-показательным.
1: Псковский район на сегодняшний день, Купаловска сегодня находится в ведении Могилевского облсполкома. Это самостоятельное хозяйство Новогородичинске, Любиничи, Городец, Словении. Они работают в своем ритме, в том графике, который мы запланировали. Все объекты модернизируются, либо строятся новые объекты. В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дребинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район, он вот должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Гамсы Трампа, Витка Фекушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фекушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
4: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
3: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витка и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
5: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
3: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
6: Американцы должны учитывать реалии на земле.
3: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки у Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
7: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
3: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
8: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
9: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
10: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемое рабочее место.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
9: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
4: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
3: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
11: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
3: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
4: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
3: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
14: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
15: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Скандальная атака на белорусских женщин. Депутат-военком прошелся по матерям, которые против досмотров детей в школах. Речь о полковнике Руслане Шкодине. Он депутат Палаты представителей, баллотировался от Витебска. Однако сейчас его больше знают как заядлого тиктокера. На его аккаунт военком.про подписано 636 тысяч человек. В эту соцсеть военный пришел осенью 2020 года. Некоторые пользователи отмечают, что он ведет тикток в довольно хамской манере. По их словам, контент его канала во многом состоит из оскорблений. Например, недавно Шкодин шутил о том, что в Беларуси за нарушение правил дорожного движения могут, цитирую, «туз порвать». В новом ролике депутат решил пройтись по родителям, которые недовольны новостью о том, что в школах Беларуси начали проводить обыски учеников. Возмущались как отцы, так и матери. Но Шкодин решил накинуться именно на женщин. Выражения он особо не подбирал.
16: Это уже реально дичь какая-то, трэш какой-то. Детей теперь в школах можно досматривать. Что это вообще такое творится? Теперь я ж матери всей страны должны объединиться и массово пилить ролики в ТикТок, а лучше лезть на баррикады. А что здесь плохого, друзья? Если установленным порядком досмотрят какого-то ребенка, может быть, у кого-то выявят там энергетик, вейп, может быть, пацан какой-то принес ножик похвастаться, не понимая, что он несет угрозу там при случае баловства какого-то. А может быть, и случаи у нас такие были, пусть давно и пусть они редки, и не ради баловства он нес этот ножик.
0: Как известно, с 1 сентября в школах Беларуси действует обновленный пропускной режим, который разрешает сотрудникам охраны проводить выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Участие законных представителей или их предварительное согласие больше не требуется. Руслан Шкодин считает, что это только во благо.
16: Что, если это все упредить, чтобы совместно с педагогами, воспитателями принимать какие-то воспитательные, профилактические меры? Но нет, наши ж, я ж матери, я ж рожала, должны сейчас проявить себя, потрындеть в ТикТок, а на безопасность детей наплевать. Ведь лайки и просмотры – это же гораздо важнее, а может быть, обычная человеческая тупость.
0: Официально досмотр – выборочная мера. Охранник или дежурный администратор может попросить ребенка показать содержимое рюкзака. Но родители задают резонный вопрос – по какому принципу будут выбирать детей? И почему школа, которая должна быть безопасным пространством доверия, превращается в режимный объект?
17: Я узнала об этом нововведении 1 сентября и просто за голову схватилась. Мой ребенок идет в школу получать знания, а не на досмотр в аэропорт. Кто эти охранники? Какая у них квалификация, чтобы рыться в личных вещах подростков? Это же чистой воды психологическое давление. Ребенок будет идти в школу со страхом, что его снова остановят и вывернут наизнанку его рюкзак, где лежат не только тетради, но и личные дневники, какие-то личные вещи.
0: В родительских чатах кипят страсти. Люди пишут, что такие меры не повышают безопасность, а лишь учат детей недоверию и ощущению, что они заведомо находятся под подозрением.
18: Безопасность – это камеры на входе и адекватная охрана, а не шмон школьников на входе. Получается, школа расписывается в собственном бессилии. Мы не можем навести порядок цивилизованными методами, поэтому давайте будем устраивать обыски. Меня возмущает сам подход. По какому праву чужой человек будет копаться в личных вещах моего ребенка? Это прямое нарушение прав несовершеннолетних.
0: Юристы и педагоги-психологи также отмечают правовые коллизии. По закону личный досмотр несовершеннолетних должен проводиться в присутствии законных представителей или педагогов, а не охранника на проходной. Родители опасаются, что выборочный досмотр быстро станет тотальным и превратится в инструмент давления на неугодных или просто слишком самостоятельных учеников. Напомню, до того, как у школьников решили проверять сумки, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. Многие родители считают, что из-за таких мер школы становятся все больше похожими на тюрьму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
20: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Не убивайте ребенка. В Москве родители больного АСМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
22: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
21: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
23: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
21: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
1: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеют весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
21: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
21: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов наоборот выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
6: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
7: 2.
24: До.
7: 3.
24: Тин.
7: 4.
24: Чар.
7: 5.
24: Пач.
7: 6.
24: Че.
7: 7.
24: Сат.
7: 8.
24: Ат.
7: 9.
24: Но.
7: 10.
24: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». Экономика страны тихо, без объявлений и громких заявлений, уходит на дно. ВВП в минусе, склады забиты товарами, которые никому не нужны, на 4 миллиарда долларов. Тракторы стоят на парковках, красивые, новые, никому не нужны. Рабочих отправляют домой на четырехдневку и говорят: «Временные трудности». Только вот временные трудности длятся уже не первый год. Сегодня мы разберем по косточкам, что происходит, регион за регионом, цифра за цифрой, кошелек за кошельком.
3: Да, и начать тут стоит с самого болезненного момента, разрыва между тем, что обещали чиновники, и тем, что мы видим в реальности.
25: А обещали они, если я правильно помню, рост.
3: О, да. План на 26-й год был вполне оптимистичным. Плюс 2,8% роста ВВП. По бумагам экономика должна была уверенно разгоняться.
25: То есть вместо роста мы получили минус.
3: Именно. ВВП просел на 0,2%. А если посмотреть глубже, на основу индустриальной модели, обрабатывающую промышленность, там падение составило катастрофические 7%.
25: 7% для заводов, производящих реальные вещи, это же просто огромная цифра. Это звук останавливающихся конвейеров. Но знаешь, что меня тут удивляет? Скорость.
3: Скорость падения.
25: Да. Почему это произошло так резко? Ведь предприятия работали, собирали технику, и ответ на самом деле лежит на поверхности. Восточная граница. Десятилетиями эта гигантская производственная махина была настроена на одного единственного покупателя – на российский рынок.
3: Это правда, но тут, слушай, важно понимать саму механику того, как именно эта модель сломалась. Дело же не в том, что российские покупатели проснулись и внезапно разлюбили белорусские тракторы.
25: Ну да, дело в стоимости денег.
3: Абсолютно. Центробанк России взвинтил ключевую ставку до 20, а потом и до 25%. И что это означает на практике для, скажем, строительной компании в России?
25: Ну, я так понимаю, никто не покупает карьерный самосвал или комбайн за наличку. Все сидят на лизинге или кредитах.
3: В точку. А теперь представь. Коммерческий кредит для бизнеса обойдется в 30, а то и 35% годовых. При таких условиях любая техника за пару лет становится буквально золотой.
25: То есть кредиты недоступны, лизинг заморожен?
3: Да. Российский бизнес просто закрыл кошельки. Им не на что покупать.
25: Знаешь, это похоже на такую классическую ситуацию с пекарней. Вот представь себе пекарню, которая 30 лет пекла хлеб только для одного соседа.
3: Так, ну давай.
25: И вдруг этот сосед теряет работу. Или кошелек. Хлеб печется, он горячий, лежит на прилавке, но сосед просто разводит руками и говорит: денег нет. Хлеб есть, а покупать некому.
3: Аналогия, конечно, красивая, но она упускает одну критическую деталь.
25: Какую?
3: Пекарь, увидев, что сосед не пришел, может на следующий день просто купить меньше муки, ну или вообще выключить печь и пойти домой. А гигантский машиностроительный завод так сделать не может. Нельзя просто дернуть рубильник и остановить конвейер. Остановка такого гиганта – это массовые увольнения, а градообразующие предприятия привязаны к тысячам семей. Поэтому государство просто панически боится социального взрыва.
25: И получается ловушка. Остановить завод нельзя, покупать некому, и они выбирают, работу ради работы.
3: Совершенно верно. Рабочие приходят в цеха, жгут электричество, переводят металл, закупают импортные детали, собирают этот трактор, а потом он выезжает из ворот и едет прямо на парковку. День за днем.
25: И вот тут мы как раз возвращаемся к тем самым складам. 4 миллиарда долларов на парковке. Цифры сейчас просто не укладываются в голове. 12 миллиардов белорусских рублей заморожено в нереализованной продукции.
3: Это около 3,7 миллиарда долларов, если быть точной. Это мертвый капитал.
25: Чтобы как-то визуализировать этот масштаб, это же гигантские деньги. Они могли бы пойти на модернизацию больниц, ремонт дорог. Они просто превратились в железо, которое гниет под открытым небом.
3: Я добавлю статистику. Эти запасы – это 90% от среднемесячного объема производства всей страны. То есть мощности таких гигантов, как МТЗ и МАЗ, загружены едва ли на 50-55-65%.
25: Да уж, заводские дворы забиты. Технику паркуют, где придется. Но знаешь, что во всем этом парадоксально? География кризиса. Обычно первым рушится какой-то депрессивный регион. А здесь Минск. Столица стала лидером падения. Минус 6,8%.
3: Слушай, но многих это ставит в тупик. Кажется, что столица – это самое защищенное место.
25: Вот именно. Айтишники, сфера услуг, кофейни, диверсифицированная экономика, в конце концов. Разве Минск не должен был выстоять?
3: А вот тут я с тобой поспорю. Это иллюзия восприятия. Минск исторически так и остался концентратом тяжелой промышленности. Это не только модные офисы, это гигантские территории того же тракторного автомобильного заводов. Тот же завод «Мотовело», который находится в бесконечной агонии.
25: То есть гордость индустриализации стала тянуть на дно?
3: Да. Десятилетиями они подавались как локомотивы, а теперь превратились в свинцовые гири. И они тянут вниз статистику самого богатого города в стране.
25: Хорошо. Если столица падает, давай посмотрим на регионы. Открывается очень пестрая, но довольно мрачная картина. Взять ту же Витебскую область.
3: Да, там все завязано на нефтепереработку. Нафтан просто задыхается без нормальной логистики. Экспорт стал кошмаром.
25: А легкая промышленность?
3: Текстиль там безнадежно проигрывает дешевому китайскому ширпотребу.
25: Да. А Могилевская область? Это же химический центр.
3: Химия сидит без заказов. Вагоностроение остановилось. И что происходит дальше? Молодежь просто массово бежит из региона.
25: Переходим к Минской области. Солигорск, калий. Калий дешевеет, логистика сломалась. Солигорск тоже страдает. И на фоне всего этого мрака внезапно Брест.
3: Да, единственный регион в плюсе.
25: Плюс 3,9%. И знаешь, что их вытянуло?
3: Пищевая промышленность.
25: Да. Это же какая-то злая ирония. Индустриальная держава, которая строит карьерные самосвалы, держится на плаву только потому, что людям каждый день хочется есть. Брестская колбаса спасает макроэкономику.
3: Ну, я бы не стала называть это спасением. С точки зрения стратегии, это скрытая катастрофа.
25: Почему? Еда же приносит живые деньги.
3: Приносит? Но когда вся сложная экономика начинает держаться на молоке и мясе, это возврат к примитивной аграрной модели. Понимаешь?
25: Угу.
3: Это признак стран третьего мира.
25: То есть шаг назад в развитие.
3: Огромный шаг. На коровах невозможно построить технологичное будущее. Нужны технологии, наука. Они не финансируются за счет экспорта сыра.
25: Звучит логично. Но давай от макроэкономики спустимся в кошелек обычного человека. Как этот паралич гигантов забирает деньги у рабочего? Потому что официально средняя зарплата 2100-2200 рублей.
3: Ну, на бумаге, да.
25: А реальная зарплата рабочего на заводе?
3: От 1100 до 1300 рублей. То есть примерно 340-400 долларов. Разрыв колоссальный.
25: И тут кроется то самое чудо, о котором так любят отчитываться чиновники – отсутствие безработицы. Официально ее просто нет.
3: Да, ее прячут. Зачем увольнять человека, если можно отправить его на четырехдневку?
25: И срезать зарплату.
3: Именно. Формально он числится на заводе. Статистика идеальна. А по факту он недополучает 20-30% дохода и лишается всех премий.
25: По документам он работает, а в реальности семье не хватает денег. Но это еще не все. Меня зацепил механизм ценовых ножниц. Давай объясним слушателям, как это работает.
3: Давай.
25: Завод произвел холодильники. Они лежат на складе. Убыток. Что делает завод? Он берет этот убыток от простоев и просто закладывает его в цену тех товаров, которые еще хоть как-то продаются внутри страны.
3: Абсолютно точное объяснение. Завод перекладывает убытки на потребителя. В итоге официальная инфляция 2,6%.
25: Смешная цифра.
3: Потому что она считается по узкой корзине субсидируемых товаров. Хлеб, дешевое молоко. А вот реальная инфляция на импорт, та же техника или лекарства, она давно двузначная.
25: Инфляция двух скоростей. Официально все красиво, а как только нужен импортный препарат от давления для мамы или банально зимние сапоги, кошелек пустеет моментально.
3: И это неизбежно заставляет людей смотреть по сторонам, сравнивать свои доходы с соседями. И это сравнение становится просто приговором для экономической модели.
25: Да, польский парадокс. Раньше как было? Зарплаты в Беларуси меньше, но и жизнь дешевле. А сейчас стоимость жизни в Беларуси всего на 8% ниже, чем в Польше.
3: 8% – это вообще ничто.
25: Да. Килограмм свинины в Минске и Варшаве стоит одинаково. А некоторые польские товары у них дома дешевле, чем белорусские в Беларуси.
3: При этом средняя зарплата в Польше в 3-3,5 раза выше.
25: Поляк зарабатывает втрое больше, а за еду платит столько же. И какой вывод сделает молодой 25-летний инженер?
3: Вывод очевидно. У него выбор. Сидеть на госзаводе за 1200 рублей с четырехдневкой или уехать в Польшу на стартовые 4000 злотых.
25: И начинается голосование ногами.
3: Да. И это не из-за отсутствия патриотизма. Люди просто умеют считать свои деньги.
25: Но возникает острый вопрос. Если все инженеры, врачи, программисты уедут, к Кто будет восстанавливать экономику через 5-10 лет?
3: Никто. Человеческий капитал исчезает. А пенсионеры остаются заложниками ситуации, выбирая между едой и дорогими лекарствами.
25: Слушай, все эти системные ошибки ведут к неизбежной развязке. Это похоже на человека, которого заперли в комнате. Туда нельзя западные санкции, сюда нельзя. У России нет денег на покупки из-за своей ставки ЦБ.
3: Запасного аэродрома нет. А структурных реформ никто не планирует.
25: И какой тогда сценарий? Резкий крах?
3: Нет, резкого краха не будет. Будет управляемое угасание.
25: Это когда все становится хуже настолько медленно, что люди привыкают к бедности.
3: Именно. Но у этого угасания есть точка невозврата. Осень 26-го года.
25: Почему именно осень?
3: Осенью рабочие традиционно ждут премии, чтобы собрать детей в школу и оплатить коммуналку. А премии не будет. Склады-то забиты, продаж нет.
25: И красивые отчеты чиновников разобьются о пустые кошельки.
3: Когда начнут верстать бюджет на 27-й год, станет ясно, что денег в казне просто нет.
25: Абсолютно. И люди это почувствуют на себе очень жестко. Вот такая картина, друзья. Модель, которую строили десятилетиями «делаем все для России», сломалась. А чиновники продолжают рисовать красивые отчеты и говорить, что ситуация под контролем. Осенью пустые кошельки дадут свой ответ на эти отчеты, куда более честный, чем любая официальная статистика. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и берегите свои деньги. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
15: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
9: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
9: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
12: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
11: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
12: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
11: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
12: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина – 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
11: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
13: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
11: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
11: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
26: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
17: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
27: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
17: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
28: Большой военный бюджет
0: совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
17: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
1: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не

0: Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Премьер-министр Александр Турчин о задачах правительства по сотрудничеству с российскими партнерами.
2: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером и руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию, потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкий перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным. Поэтому нам фактически по всем вопросам удалось договориться. И поэтому я думаю, что вот на среднесрочную перспективу эти договоренности будут закреплены, и мы будем их успешно реализовывать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура. Для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому

0: Он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
6: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временные объезды, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
8: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
7: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
9: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
7: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
10: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
7: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на 1/3, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: «Скоро рассвет», «Выхода нет» — слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
12: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
11: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
13: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
11: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки, максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
14: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
11: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink, в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
15: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
11: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
16: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступлений, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали у